Уже много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

Пронесутся они мимо скорбных распятий.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгорю.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно взгляну.

страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: мертвы.
1: Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Вместе планет светит ярко. У них видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо грудь.

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Потапа тута!
2: Ага,

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: У меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Доброе утро, дорогие радиослушатели. Я приношу извинения за то, что утренняя зарядка состоялась немножечко позже, чем обычно. Радиолидер начинает работу в своем прямом эфире и желает вам отличного воскресного утра. И хочу сказать, дорогие радиослушатели, вчера, да, был, во-первых, сбой. Я вчера не закрыл вкладку, поэтому у меня убирали микрофон. Но, тем не менее, я с вами, я продолжаю работу в прямом эфире, в 14:00 выйду, как обычно. И хочу сказать, что делайте упражнения в своем темпе, какие упражнения получаются, ничего страшного, главное, чтобы получить бодрость, заряд энергии. Давайте проведем эту зарядку вместе и зарядимся хорошим, отличным настроением, ведь здоровье это прежде всего, а когда будет здоровье, будет и энергия, будет и бодрость. И тогда, дорогие радиослушатели, все у вас будет хорошо. Утренняя зарядка от радиолидера от диджея Светогорского.

0: Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
1: Руки вверх.

левой ногой шаг вперед и поднимите руки в сторону.

Окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

необходимо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

Серьезно? Встань. Стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть,

судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание. Прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела тебя.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

чудный вечер. Давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза, врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв! Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика! В эфире диджей Светогорский! Летим на красный! Гуляем!

наслышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки!

0: Итак, дорогие радиослушатели, добрый воскресный день, дорогие радиослушатели. Я уже за пультом. Стиль, конечно же, у меня пижонский. Все, у нас будет сегодня тип-топ. И я передаю также эстафетную палочку для приветствия нашему диджею Данчо. А сейчас прозвучит джингл. Мистер Данчо на связи.
1: Внимание! Внимание! На связи любимая волна хорошего настроения. Радиолидер представляет

0: Радиолидер! Твоя волна!
1: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения. Спасибо всем, кто слушает «Радиолидер».

0: И всем-всем-всем привет! Вот и я, Диджей Данчо, ваш в эфире. Готов тоже принимать заказики и ставить замечательные композиции. А пока я передаю эстафету тебе, Диджей Светогорский. Принимай.
1: Спасибо, Диджей Данчо. И, конечно же, у меня сегодня тоже будет вайб, тоже будет жарко. У нас сегодня будут новиночки, потому что я без них уже никуда. Это считается нормой. Диджей Светогорский и новиночки — вещи две несовместимые. Игорь Киберев, новая песня «Далеко». Это небольшой у него сингл из четырех песен. Вот сейчас мы с него и начнем. Первая песня называется «Надалеко».

Следующая песня посвящается всем матерям, и я думаю, что диджей Данчо тоже тебе песня эта понравится. Следующая песня называется «Мама моя милая».

0: А я передаю эстафетную палочку диджею Данчо. Скажи, пожалуйста, как тебе эти две новые песни Игоря Кибирева?
1: Понравился. Так, ну от меня будет Music Band Оливки. Маришка.

0: Ну вот такой вот трек от меня прозвучал. Диджей Светогорский, включай что-нибудь от тебя.
1: Да, этот сингл, который мы слушали, Игорь Кибирев, он имеет всего 4 песни. Мы 2 послушали, сейчас послушаем еще 2. Это «Приходи, я очень жду».

0: Ну вот, дорогие радиослушатели, мы прослушали новый сингл из 4 песен Игоря Киберева. Он называется «Ты далеко». Я передаю эстафетную палочку диджею Данчо. Как тебе вообще Игорь Киберев? Как тебе вообще новые песни, которые у него сейчас вышли?
1: Ну, мне понравились. Вот я тем временем от себя поставлю песни Немели Лона. Трек «Люблю тебя» называется.

0: Ну, пока с вами мы послушали трек Нелли Лунова «Люблю тебя». А я передаю эстафету диджею Светогорскому. Принимай!
1: Спасибо, диджей Данчо. Скажи, пожалуйста, диджей Данчо, как ты относишься к группе «Ранетки»?
0: Хорошо, потому что я в детстве их очень много слушал и сериал смотрел.
1: Тогда новость для всех, дорогие радиослушатели, для тебя, диджей Данчо. Они продолжают петь, и у них опять вышел новый альбом, и мы сейчас немножечко их послушаем. Сейчас прозвучит песня, называется она «Дождь» в исполнении группы «Ранетки».

0: Вот такая песенка прозвучала, «Ранетки, дождь». Диджей Данчо, хочу сказать, что ты знаешь, что на «Ранетки» небольшая пародия была сделана, юмористическая, каналом СТС, группа «Рассада». Ты слышал что-нибудь об ней?
1: Нет, и также я тебе поправлю тебя. Это вообще не оригинальные ранетки. Это ИИ ранетки, потому что и музыка с помощью нейронки сделана, и голос, потому что сейчас тот же Удио очень хорошо клонирует голоса. Да, голос у них почти получилось склонировать, но все равно это слышно, то, что это ИИ, нормальный человек с хорошим музыкальным слухом это услышит. То есть я услышал то, что тут хорошо нейронка постаралась. Потому что, насколько мне известно, ранетки еще как в нулевых еще и распались. Может, ну, чуть попозже, по-моему. И они исполняли в другом стиле, никак не в таком. Поэтому это странно то, что они решили вот в таком стиле, но мне кажется, это нейронка. Потому что вот даже сейчас я скажу, даже Аркадия Кобякова уже с помощью нейронки оживили, и уже его треки новые якобы делают с помощью нейронки. То есть я в ТикТоке уже слышал, поэтому имей в виду, диджей Светогорский, то, что у нас сейчас нейронка делает не хуже, чем сами люди.
0: Да, я с тобой соглашусь, да, диджей Данчо. И вот я сам один раз наткнулся на это. Вот как бы канал смотрел, канал СТС, вот как бы популярный канал на российском, ну на нашем как бы телевизионном как бы Олимпе. И такой небольшой, как сказать, ну юморесочка такая, но она маленькая, давайте ее послушаем. Это группа «Рассада», «Мы Рассада» называется. То есть это дети сделали, это не нейронка, это именно дети сделали, это была передача. Это типа как вот сейчас ты супер, вот такие вот голос дети. И вот просто была такая программа на канале СТС. Группа «Рассада», «Мы Рассада». Давай послушаем.
2: Прибери, понял, да? Кругом уроды!

0: Да, вот такая пародия на группу Ранетки. Это действительно здесь. Группа Рассада, мы Рассада. Диджей Данчо, Скос, что скажешь?
1: Я тоже это слышал, это прикольно. Ну а я, пожалуй, диджей Светогорский, поставлю трек для тебя. Надеюсь, ты кайфанешь от этого трека. А какой это трек ты сейчас услышишь?

0: Вот такой вот трек мы послушали. Классный. Penfold. Instrument Heart. Ну а теперь, диджей Светогорский, принимай микрофон и скажи, наверное, ты кайфанул от трека.
1: Да, ты знаешь, что я люблю вообще классические. Это мне, знаешь, что напомнило? Это мне напомнило «Одинокий пастух» диджей Данчо.
0: Я тебя обрадую, это оно и есть, только в более современной обработке.
1: Слушай, мне почему-то кажется, что любая девочка хочет кекса. Мы сейчас и про эту и песню послушаем. Девочка хочет кекса.
0: Ага, кекса и компотики.

пока там девочка хочет секса и испытывает эйфорию, а мы испытываем эйфорию от классных песен, от классных хитов, мне поступил заказ от пользователя АБ Аэтерно. Песня на группу Плазма. Кстати, группу Плазма я сам очень люблю. И самый главный хит Take My Love, как переводится с английского, возьми мою любовь. А мне поступил заказик на песню Mystery.

Это был заказик от Хагар, песня в исполнении группы Плазма, Мистери. Теперь дальше. Вот мы с тобой говорили про Аркадия Кобякова, про ИИ, что уже ИИ, нейронка уже песни его как бы копирует. Я хочу сейчас поставить коротенькую песенку. Аркадий Кобяков, называется «На ветерок». И ты мне после песни скажи, это все-таки Кобяков или нейронка? Давай послушаем, потому что мне тоже интересно.

0: Ну вот, DJ Данчо мне ответил уже в Хагар, что это перепевка или нервная сеть, это не Кобяков, а ты что скажешь?
1: Нейронка, стопроцентная нейронка. Я сейчас подготовлю тоже трек один, который я нашел в ТикТоке. Придется, правда, мне его включать как видео, потому что, ну, не могу я найти этот трек. Вот, хотя была бы Снежка, которая все найдет, она бы мне, наверное, нашла этот трек, но не могу я этот найти трек. Весь интернет, наверное, обыскал, но не могу. У меня только есть видеофайл этого трека, поэтому сейчас я поставлю один трек, а потом через тебя уже его включу, как раз с телефона я скину себе. Ну, как говорится, будет у нас трек Шарабжан, Чепуха, трек на татарско-русском, поэтому принимайте.
2: МС Шарабжан, ауф, пасти гуф.

0: Такой вот трек был. Чепуха от Шаробжан и диджей Радик. А я передаю эстафету тебе, диджей Светогорский, принимай.
1: Диджей Данчо, как ты искал, скажи, пожалуйста, что за песня все-таки эта загадочная? Может, она мне где-то попадалась?
0: Вряд ли она тебе попадалась, потому что даже небезызвестный сервак YouTube Music ее не находит, потому что раньше я такие неизвестные треки вбивал в YouTube Music, спокойно находил через YouTube, и там он спокойно находил. А сейчас, ну, он недавно появился, то есть в ТикТоке написано, якобы трек называется «Ворон знает», но я искал такой трек, мне какие-то нецензурные треки попадаются, а именно этого трека нет.
1: Я догадываюсь, Ворон знает, что это самое-то, что он тебе мог выдать. Это вот, тоже там женским голосом про ворону поет. Да-да-да, я знаю. Короче, была такая история, приезжал ко мне брат двоюродный, он включил там что-то такое, там на суку сидит ворона, вот это вот. И когда вот что-то вот выбираешь, это самое, это вот YouTube или вот может такой, да, выдать трек. Похожий. А мне заказик пришел, между прочим, диджей Данчо, от Фхагара нашего. Это Абы Терна, почему-то у нее другой ник, у Фхагар. Но тем не менее, ладно, это самое, это Гузель Уразова, Ромаш Каляр.

DJ Dancho, подожди минуточку, у меня еще одна новиночка, как раз в июле этого года вышла, тоже песня Ворон знает, но это вполне не Кобяков, я знаю, но тем не менее новиночка хочу поставить.

Примерно это я имел в виду. Тут как раз-таки взяли за референс голос Кобякова. Ну, а я поставлю... Так. Вот такой трек. Сейчас я его найду. Интересный. Вот так вот. Найдем мы сейчас его. Вот, вот это хочу. Прозвучит у нас еще один татарский хит. Будет Айдар Галимов с семейным жаном и Йортес. Легендарный трек, наверное. Поехали. Мой любимый трек, кстати, из татарских, поэтому слушаем.

0: Послушали трек. А я передаю тебе, диджей Светогорский, микрофон, а сам пойду искать заказик.
1: Диджей Данчо, у меня к тебе тоже есть просьба. Пока я тоже ищу заказик от своей второй половинки, я знаю, что я ее очень люблю, и она нас слушает. Пока я его ищу, поставь, пожалуйста, для нас, для нашей семейной пары, песню «Милашка», если ты не возражаешь.
0: Сейчас тогда я ее добавлю, потому что я же сейчас с другого компа. Сейчас, подожди, тогда добавим ее. Сейчас. Сейчас. Ну, принимайте милашку.

0: Светогорский, принимай микрофон.
1: Спасибо, это был, да, заказик от моей любимой девушки, для нашей пары Милашка. А сейчас я тоже выполню для нее же заказик, это будет краски. Оранжевое апельсиновое солнце, которое можно съесть. А кофейку хочу передать огромный привет и держи чай с пончиками.

0: Диджей Светогорский, принимай микрофон.
1: Спасибо. А сейчас я поставлю заказик от своей второй половинки. Еще один заказик от нее пришел. И как раз я хочу не только поставить заказик от нее, но и посвятить ей песню.

0: Вот такие две песенки прозвучали, дорогие радиослушатели, а я передаю эстафетную палочку диджею Данчо. У него, я знаю, заказик есть, и он поставит финальную песенку от себя. У него будет два трека, поэтому я ему передаю эстафетную палочку и возможность попрощаться.
1: У меня будет вот такой трек. На английском, к сожалению, не могу читать. Ох, с английским будет вот такой трек. И также я с вами попрощаюсь. С вами были мы, я и диджей Светогорский. Всем до новых встреч и пока-пока.

0: Диджей Светогорский, принимай.
1: А я с вами прощаюсь. Услышимся.
2: Принимаю, дорогие радиослушатели, дальше эстафетку, пока остаюсь. Следующая песня Нина Фокина «Белое море».

0: А я тоже, дорогие радиослушатели, хочу пожелать вам отличного вечера. С завтрашнего дня начинается новая рабочая неделя. Завтра понедельник. Хорошо отдохнуть, провести остатки дня. И в 6 часов, дорогие радиослушатели, придут диджей Вадим Карпинский и диджей Евгения. И сейчас, дорогие радиослушатели, как всегда, как обычно, по традиции, клыки в эфире.
1: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
2: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык и дыхание.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе

под ясною луною. Всевидящее око луны всегда со мною. Сегодня мы в разлуке, что будет, кто же знает. Но о тебе, любимой, луна напоминает. Сегодня мы в разлуке.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами, конечно же, диджей Евгения и Вадим. Вадим, привет.
1: Привет, привет. Который я сегодня же вырвался немножко вперед. Так что вот как-то так.
0: Но... Да, не знаю, что сегодня с тобой. Ты чего-то сегодня про меня забыл.
1: Да, что-то как-то вот так. Ну что, принимаем заказики, как всегда, в нашем чатике. И вот хочу еще... Так, что у нас там? Уже что-то пролетело, друзья мои. Давайте посмотрим. Ага. Ну, спасибо за пожелание легкого
0: эфира. Нам пишут доброе утро.
1: Вообще-то доброе утро, кстати. Вечер еще, в принципе. Вот. Хотя у кого-то уже утром, кстати. Может быть, поэтому как бы так. Ну что?
0: Да-да-да, Вадим, к нам немножко погодя присоединится Оксаночка.
1: Да, будет чуть позже, да. Но пока рэпчик продолжит.

0: Не видите спящих называется группа, и все это рэпчик, кстати, довольно интересная композиция. Вот что скажете, дорогие друзья, пишите в чате. Жень, тебе тоже микрофончик. Что ты выскажешь по поводу нее?
1: Да, ты знаешь, очень красивый рэпчик, но какой-то неожиданный.
0: Необычный, можно так сказать.
1: Да.
0: Немножко такой вот трек.
1: Да.
0: Я потом еще одну песню поставлю от в их исполнении. «Кукушка» называется. Вот. Ну, может, послушаем. А пока с тебя песня.
1: А ты знаешь, я вот недавно перед эфиром, и, честно говоря, мы с тобой забыли, что у нас сегодня с тобой эфир.
0: Угу. Это точно.
1: Но я буквально перед эфиром узнала, что очень красивой певице из «Фабрики звезд» сегодня день рождения.
0: Давай узнаем.
1: И это, это у нас Зара.
0: Ух ты!
1: Да. И, конечно, я думаю, что, не знаю, слушает она нас, не слушает, я хочу поставить ее первую композицию, и это будет «Я буду нежной».
0: Давай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала нашей имениннице.
1: Красивый, кстати, трек. Спасибо большое. Вот, я с удовольствием послушал. Ну, а мы сейчас тогда двинемся дальше. Пока я поставлю следующий трек от себя. Пока заявочка у нас нет. И это будет у нас... Так, сейчас я скажу. Точнее, даже поставлю вот эту песенку. Надеюсь, вам понравится.

0: такими не венчают брак.
1: Песню, ну что, вот такой замечательный трек у нас прозвучавший, кстати, интересная тема. Я тут знаю, что там Оксана подключилась, привет тебе.
2: Привет.
1: И я знаю, что ты там уже...
3: Привет, привет, Оксаночка, ты к нам присоединилась, я вижу тебя и слышу. Вот, у меня тут, конечно, интерес, честно говоря...
1: Я так понимаю, что там заказик был.
3: И у меня, честно говоря, какой-то пришел странный заказик.
1: Ну, ты его поставишь попозже. Или сейчас хочешь?
3: Нет, он у меня еще скачивается.
1: Тогда, Оксан, забирай дальше, транслируйся. Что там будет дальше, там в фиксике? Что-то интересненькое наверняка у тебя уже есть, а подготовленные? Что за девочки, кидайте.
2: Свои.
1: Свои, ну давай, свои.

0: Okay, but pay attention to me, yeah? Are you
1: Спасибо. Ну что ж, продолжаем. И сейчас я поставлю еще один трек. Ну, правда, поменял другой трек, который поставлю сейчас от «Не будите спящих». Есть тема очень интересная. Мне она очень понравилась. Не знаю, как в нашем слушателе зайдет, не зайдет. Называется она «Безответная любовь». Давайте послушаем.

но никак иначе. Эти строки посвящает он тебе, родная. Может, не поймешь зачем, но я, прости, не знаю. Любовь штука странная, у всех своя дорога. Надеюсь, она где-то рядом с моей немного.

0: Такая интересненькая тема у нас прозвучала. Безответная любовь. Это все. Не будите спящих, друзья мои. У них там много интересного. Ну и в том числе и таких тем, которые касаемо, которые здесь в эфире треки, к сожалению, ставить нельзя. Ну, так что адекватные песни, так буквально вот эти две даже. Алкоголики, кстати, еще песня прикольная, я тоже поставлю попозже. Ну а пока вот Женя, Оксана, вы скажите по поводу данной темы.
1: Да, вот это красивая композиция. Огромное тебе спасибо. Вот, она не то что красивая, она душевная.
0: Да, тут, ты знаешь, писали в чатике буквально, пока композиция звучала. Осталось 61, а остальные 60 лайков. Не знаю, куда делись. Потерялись там где-нибудь. Ну, а я хочу узнать, Оксана, пока там у нас готовится к следующему треку, а я пока тебе, Жень, передам микрофончик. Вот. Удиви
1: Да.
0: чем-нибудь.
1: А меня тут, а чем мне тут удивлять? Меня тут удивили.
0: Вот я и хочу узнать, чем.
1: А вот тут есть у нас один радиослушатель, который хочет послушать вот такую композицию.
0: Давайте послушаем, что там.

0: Вот такой заказик прозвучал, уважаемые радиослушатели и уважаемые мои коллеги. Скажите, пожалуйста, как вам такая композиция?
1: Шикарно! Шикарно! Я кайфую! Вот реально кайфую от такого.
0: Что с тобой сегодня происходит? Скажи, пожалуйста.
1: Не знаю, мне в кайф. Реально в кайф такое. Не знаю, как Оксана нам скажет чего-нибудь по этому поводу.
2: Классный вечер.
1: Во. Точно-точно. Согласен с тобой. Тебе и забирать...
0: Вы сегодня решили надо мной поиздеваться.
1: Да-да-да. И тебе же забирать микрофончик, Оксана, давай.

0: Какая
1: Да, интересная тема. Ну что ж, тут, кстати, Жень, ты ставила как раз такой тяжеленький трек от одного слушателя нашего. Ну что ж, давайте послушаем еще один от меня.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек у нас прозвучавший в нашем эфире. Кстати, ответочка от меня нашему слушателю. Ну, слушатель сказал, что-то не особо ему и понравилось. Вот, так как гроулингом тема. У меня много что интересного на самом деле есть. Даже такие вот вещи попадаются. Недавно я эту тему я нашел. И вот мы с вами послушали. Жень, давай-ка, наверное, ты там продолжи.
1: Да, я продолжу следующий заказик для Вячеслава 61. А, кстати, он у меня что, не скачался, что ли?
0: Если не скачался, то перезалей или поставь пока свою. И потом туда две песенки можно будет зарядить.
1: А, нет, скачалась, сейчас я поставлю. Просто я ее не
0: Не
1: вытащила.
0: обновилось, понятно.
1: А вот следующий заказ у нас будет для Вячеслава 61.

0: Вот такой заказик прозвучал от Вячеслава 61. Вадима, ты, наверное, передаешь Оксаночке?
1: Да, я сейчас. Всем привет, еще раз поздороваемся с нашими слушателями, которые уже на радио Амор у нас. Приветствую наших слушателей. Там уже мы здесь. Подключились. Жень, тебе микрофончик.
0: Да-да, вот спасибо огромное. И я, конечно же, передаю Оксаночке.

Знаешь, кстати, Оксана, могу сказать так, это очень крутой тоже трек, и спасибо тебе огромное, что ты его поставила. Вот. Посмотрим, что у нас по заказикам, пробежимся по нашему чату и стол заказов, конечно же, тоже. Так, сейчас глянем. Столько заказов у нас во море. В первом столе заказов ничего у нас нет. Так, а во втором что у нас? Тоже пока тишина, но вернемся, соответственно, на лидерский. Соответственно, туда. Там тоже наверняка что-то есть. Сейчас посмотрим. Может быть, сейчас поглядим. Наблюдаем. О, кстати, что-то уже прилетает. А вот наш чат. Спасибо большое. И пока. Ну, это в общем чате прилетает. Но стол заказов у нас пока не активен особо. Ну, давайте послушаем немножко AC/DC. Далее в эфире.

0: Это был трек от ACDC, кстати, очень интересная работа, старенькая, но классная. Так что, так вот, на оценочку вам, слушатели, такое. Так, у меня тут заказик, походу, пришел на радио Лидер от Славы 60. Первого, кстати, так что, так вот. Жень, там у тебя что-то есть по заказикам?
1: У меня есть заказик от Вячеслава 61. Это Ирина Круг. Женавши. Женавши или женавши, не понимаю.
0: Короче, сейчас узнаем. Поехали.

0: Вот такой красивый заказ прозвучал от Ирины Круг. Уважаемые радиослушатели, этот был, значит, заказ от Вячеслава 61. А я слово передаю Вадиму.
1: Так, не может, кстати, будет еще один заказик. Вот, давайте послушаем такую.

0: Вот такой вот трек «Танцующий с волками», кстати. Интересная песенка. Спасибо за ваш заказик. Это пролетевший трек у меня от слова 61-го с радио «Лидер». А что касаемо других заказиков, у меня пока нету. Мы, кстати, на море тоже ждем ваши заказики. Пишите в наши столы заказов. Хоть в серый, хоть в белый, хоть в черный, без разницы. Я и там возьму. Вот. Ну что ж, девочки, как вам такой вот необычный трек?
1: Красивая песня. Да, песня очень красивая. Конечно, спасибо огромное.
0: Оксаночка, давай тогда. Я думаю, что ты поставишь что-нибудь.
1: Да, заказик есть.
0: Тогда выполняй.

0: Какая
1: Да, спасибо тебе, Оксаночка, огромное. А мне тут поступило два заказика ажно. От нашей постоянной слушательницы на радио Амор.
0: Я так понимаю, это тот
1: Вадим,
0: тип.
1: я думаю... Вадим, я думаю, да, я думаю, ты догадался, что это Олечка.
0: Ну давай, наверное, поставим от нее эти два трека, а потом я продолжу дальше.
1: Хорошо, я поставлю два трека, хотя она еще два трека заказала.
0: Ну это на очередь поставь. Так что вот. Запускай, что там будет дальше.

0: Вот такая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели.
1: Ну,
0: это был заказик для на радио Амор. А я вот тут смотрю, что пишут Вадиму. Хагар, я знаю, что вы меня слышите, может быть. Забанила, извините, конечно, забанила я, потому что я не поняла, кто это. И потому что бывает, пишут ерунду про нашего, нашего директора. Шефа, поэтому да, да. Я и написала. И не написала, а забанила. А если так получилось, то, пожалуйста, пусть зайдет, и я его разбаню.
1: Ну да, пока мы здесь, можем разбанить. Если вдруг он здесь недалеко, расскажи, пожалуйста, ему, чтобы он зашел, там мы его откроем. А пока две песенки от меня. Thank you.

0: Так вот, интересненький трек, прозвучавший в нашем эфире. Девочки, вот что скажете по поводу него, и наши слушатели, пишите, пожалуйста, в чате ваши комментарии по поводу данной песни. Тут даже не то, что сколько интересная композиция, Оксана, я тебе скажу, но мне почему-то показался немножко знакомый голос, немножко похож на Виктора Цоя, может быть, сходство не нашли такого, дорогие друзья. Вот как вот. Так, у кого там еще заказики есть? Давайте поставим.
1: Нет, пока.
0: Так, Женя, у тебя?
2: У меня есть заказ.
0: Ставь какой-то мой заявочку.
2: От Вячеслава 60.
0: Так. Давай, ставь ей сейчас. Ставь песенку, послушаем.

такой вот трек у нас прозвучавший в нашем эфире. Оксана, забери, пожалуйста, микрофончик. И там, по-моему, заказик у тебя где-то был, потому что мне что-то не пропищал, странно, почему. Потому что что-то у меня... Армагеддон, я вижу, что...

0: Ай-яй-яй-яй-яй! Ой, что-то у меня опять звук упался, ё-моё, не настроила. Всем добрый вечер, всем приятного настроения. Сейчас я исправлю. Что ж такое? Что-то у меня все уползает, да уползает. Куда-то хочет все звук уползти. О! Сейчас тебе громко. Теперь на 100% громко. Ну что ж, сейчас будет у нас реклама чатов партнеров. Как я давно эту рекламу не ставила. И мы пойдем сейчас прямо на рекламу.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки – слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
5: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
6: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
7: И являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
0: Ходите, ходите. Ой. И мы все раскроем вас, ваши все секретики. Да-да-да-да. Ну что ж, принимаю ваши заказики. Так, тут что-то звука нету. Ну, ё-моё. Точно. Нашла я звук. Жду вот вас заказики, но первый трек будет от меня. Сейчас я заговорю про вкусняшки, про холодильник. И тут Жанночка удачу услышит и скажет: ага, перед сном на ночь есть, ты чё? А я отвечу: Анушка, мы с тобой похудеем позже. Да-да. Точно так же говорит нам Артур Пирожков об этом.

Вот такой трек был, похудеем. Позже я не успела в заказе скачать, я его сейчас скачаю, потому что эфир идет и на радио Ночь Любви, и на Лидер. Вот. Потому что там и там я вещаю. А сейчас у меня один вопрос.

Так, извиняюсь, я опять в хагах, потому что тут отвлекли меня. Да, и хочу я для тебя песенку поставить. Вот, тут думаю, что тебе понравится, и пойду я твой заказик искать. Так что не обижайся на меня, пожалуйста. Я схолоса, я девочка.

Ну, хоть в одном разные, что ты хоть под меня не ходишь, подо мной, точнее, не ходишь, а то я ж могу затроллить только так. И что ж, Фагар, принимай свой заказик. Ну, думаю, я точно угадала. Я такие буквы вообще не знаю, но я подглядывала. В точь-в-точь я искал текст. Так что принимай.

Ну, ё-моё, и то я ошиблась, буковки не те. Ну, ладно, пойду я её шуискать. И тогда будет рекорд меня, опять же, Игорь Кибелев. Мама моя, милая.

Что сегодня за день, а? То один человек начнет чудить, то второй, то третий, то уже четвертый уже сидит, ну это что ж такое? Так, давай, Света, не плачь, я куплю тебе калыч. Так, пошла я все-таки искать песенку. Я не люблю быть в долгах. В долгу. Всегда я отдаю долги. А на ночь обязательно надо отдавать долги. Шепта, бугай.

Ну что же, в Хагар, теперь точно заказик твой, точно я нашла. Слушай, если что, в меня тухлыми помидорами не кидай.

И вроде бы тишина, вроде бы тот заказик был от Фагар. То вроде бы какая-то судьба у меня. Я тут начала такой даже большой проект. Вяжу я игрушку Чебурашек. Тут я и песенку нашла. Даже песенку я изучила, вспомнила. Сначала хотела я спеть песенку, потом думаю, да ну не буду я петь-то. Теперь я Чебурашка. А про Чебурашку сейчас споет не я, а споет Хабиб.

Вот так вот. Теперь я Чебурашка. Света, ты успокойся, ты сиди под ником уже чайком. Вот и все. Если хочешь уже дрянь Чебурашка, и сиди только под одним ником. Ну не меняй ты ники, ты ё-моё. Привыкни к одному нику и все. Так, если б не было тебя.

Вот, если бы не было тебя, если бы не было меня, то ничего. И этой песенки не было бы. Вот так вот, я скажу вам по секрету.

Да? Не зря я эту песенку поставила. Пока песенка играла, я схомячила кепсик. Вот. Далее будет рэк. Бродяга, я зову рэковая женщина. Но точно это про нас так. У меня еще осталась одна штучка. Штанушка, удачи, я поделюсь с тобой. Так. Следующий трек. Роковая женщина. Братья Гаязовы. Вы меня не отвлекайте, девочки. То Снежка отвлекает, то Чаек отвлекает. Сейчас, сейчас еще посижу и пойду за чайком. За кофейком я не пойду. Я тут, а за чайком схожу, чтоб запить кексик.

Вот эта женщина роковая, которую ты так заказала, это в Хагар. Ну, я вроде бы что-то почитала. Парадис. Вроде бы. Так что принимай свой заказик.

Так, вижу что-то я странное. Тут-то Снежка заказала песенку про кота. Так, песенка кота Леопольда. И тут сразу к нам пришел, присоединился котик. Ага, это у нас сначала маленький котик, диджей Данча, а потом будет большой кот и будет Леопольд. Ух, Снежка, хитрая ты, и все взвришь в корень.

Ну да, неприятности это мы переживем. И есть такая сика диджей Дэнчу. А он такой пришел, такой ласковый, ласковый котик. Говорит, крошка моя. Я такая свела, свела, сижу и млею. Он меня крошкой своей назвал.

спишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня,

Так, что-то я тут запуталась. А нет, есть все нормально в заказиках. Я порядочек навела. Ой, вау, какие люди! Алитис, привет тебе! Давай тебя жмякну. Целовать в десны я не буду. Да тут много людей, свидетелей. Так что, Валера, привет тебе. Большой привет. И следующий заказик летит у нас от Фхагар. Принимай.

Помним такой вот заказик был от Хагар. Лалитис. Я не поставлю ту песню, ту, которую я постоянно ставлю и кричу: «Валера, где ты? Валера, ну где ты?» Не, я знаю, где ты. Поставлю я ту песенку. Ответочка на твое сообщение, не целуйся на ветру. Так что слушай.

Да, бывает, можно одну опечаточку сделать, и смысл слова будет совсем разный, и можно по-разному понять. Так было и вчера у меня. Я одному сообщение написала, он понял совсем по-другому. Так, сейчас, секундочку. Блин. Так, это не то. Так. Победить. Да. Победить и поедешь. Вот я... Ошибочку в одном слове сделала, и все, смысл совсем другой. Он подумал про игру, а я сказала про езду. Во. Так. У нас Снежка убежала. Да. Удачно ты меня поймал. Так, сейчас я эту песенку найду. Вот я не знаю, что делать. Снежка у нас убежала дальше. Может, будем ее ждать и двигаться дальше. А дальше будет у меня песенка про дачу. Вот вчера и сегодня я тусила на даче с утра. Ну, почти полдня я там тусила.

咱们半夜求那再求那再求，阿里基数，到阿里基数到，啊，我那么 fotki показал там такие классные фотки, вау, вообще, ну да, это очень так. Крутится слово у меня на языке, но я не скажу. А Валера у меня говорит, дай денег. Говорю, Валера, у меня денег нету.

Ну вот дай денег, то дай денег, дай, дай, дай. Так, пока я летала тут, и мы все летали, я заказик так и не нашла. Ага, одинокий волк. Пошла я искать. Ну, а песенка будет... Ой, хотела пельмени сказать. Ты не... Так, тише. А, во, нашла я песенку. Эра, волк и луна. Слушаем.

Так, вот такой был трек от меня, Волк и Луна, есть такая река и Данчо про волка. А тут про Хоттабыча я вспомнила, есть одна такая песенка. И что-то смотрю, она вообще какая-то коротенькая-прикоротенькая. Но не знаю, сейчас я ее поставлю, и будет следом же заказик от диджея Данчо. Так. Ага. Так. Так. Нашла я.

Так, это быч. Не хватает твоих чудес, Алитис. Так, будет твой заказик. Так, ага. Тут нету заказиков. Есть заказик к Катачу. Одинокий волк.

Ну, это к счастью, что я не знаю, потому что тут я кое-что сделала, я упала, половина памяти меня отшибла, я забываю. Чуть-чуть даже это очень заметно. Вот. Ну, что ж, Алитис, я выполняю твой заказик. Вспомнила, да, точно вспомнила, ты меня называл. Вот как ты меня называл. Вот эта песенка.

Так, аж забыл я кнопочку нажать, микрофон включить. А ты что, видишь, меня хочет заговорить? Так, есть заказик к отдаче. Уже осталось меньше получаса. А есть два заказика от него. Первый заказик будет радио «Малышка».

Вот такая вот композиция была. По заказику от DJ Данчо. Радио Малышка. Наверное, я уже не принимаю заказики. Вот. Потому что время уже летит. И осталось от моего эфира буквально. Так, что-то я... 20 минут осталось. Ну что ж, Летис, принимай свой заказик. FM. Зажигалочка.

Ага, я сегодня зажигалка, я смотрю, уже кого-то подпалила. Сидит поджаренный. Так, снежки нету. Ну что ж, все равно я ставлю заказик от DJ Dencho. Это будет у нас...

0: Поменяли, вставили гудок рабочий.
1: Но
0: лет теперь все громче. Изменить решили цвет. Красным стал драндулет. А коты счастливей стал. Драндулет свой нюх.

0: всем счастливого пути!
1: Вот так. Дундулет. Всем счастливого пути. Начала уже заговариваться. Так, давайте мы послушаем песенку. Снуби, папа, всего два слога. Красивая такая песенка.

Да, но в слове папа всего два слова, так что позвоните папе, поговорите, пока есть у вас возможность. Так, а ты глянь, вот ты глянь, что делает Алетиса? Ай-яй-яй, ай-яй-яй.

Точно не мужика. Взял-то поделил 50 на 50. Ух ты. Так, что такое, что тут такое? Прикольно. Так. О, осталось всего лишь 10 минут от моего эфира. Раз, два, три.

Так вот, у нас два старее. Возьми, да его и разлюби. Ну что же, и поставлю я заключительный трек от себя. И всем спасибо, кто был со мной. Спасибо за ваши заклазики. Так, а поставлю-ка я песенку. О, кстати, давайте мы послушаем. Где-то у меня был. Ух, я потеряла песенку. Так, Андрей. Где же у нас тут Андрюшка? Андрюшка. Батюшки. Во! Андрей Картавцев. Звонить не надо.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей. Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
0: Снежка.
2: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на Радиолидер. И ждут вас ваши заказики в личное сообщение Радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу от чат-партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радиолидер. Реклама на Радиолидер.
3: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор — это
4: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
5: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.
6: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
8: Ненормативная лексика запрещена на Радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу...
9: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Реклама на радио «Лидер» от чат-партнеров отзвучал. Уважаемые радиослушатели, радио «Лидер» радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. Форсаж 28. Принимайте ваш музыкальный заказ.

Вот и все, я тебя от себя отлучаю. Вот и все, я себя от тебя отлучаю. Отлучаю от встреч, ровно в пять не встречаю. Отлучаю от плеч и от губ, отлучаю унижаться.

И от плеч, и от губ, и от взгляда, и от бед, и от мук. Хватит, больше не надо, их никто не поймет, их никто не оплатит, слишком горек твой мед. Хватит, кончено, хватит унижаться.

меня сводит только как я уйду, если ты не уходишь. Как я уйду, если ты не уходишь.

уходишь, как я уйду, если ты не уходишь.

0: Далее прозвучит «Одинокая перепутали двери в бане».
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
2: И я вышла.

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Далее прозвучит кавер от «Островок 123», радио «Ночь любви».

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство,

0: Джей Данчо, прекрасное нежное солнышко, принимает ваш музыкальный заказ.
1: Она давно не просит помощи, привыкла все сама, и никто даже не знает, сколько боли носит внутри.

Бриллиант, как принимать ваш музыкальный заказ?

Сергей Беляев, 48, диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Джей Данчо, прекрасное нежное солнышко, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Эй, ну ты идешь?
2: Сейчас позвоню, пойми.
3: Алло.
2: Ты где?
3: Я вернулась к прошлому. Забудь меня.

Самую добрую Снежку встречайте, мы тебя очень любим. Здравствуйте, мои ласковые, мои чудесные. Пусть мое сердце обнимет каждого из вас. Согреем этот мир нашей нежностью и теплотой.

0: На, далее Юляшка, ты лучшая подруга.
1: Да, это песня для тебя, для самого важного человека. Юляшка, послушай.

На ящиках с гвоздями студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

Это был заказ от диджея Данчо Котик. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. Я прощаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве. И благодарю вас за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер, уважаемые радиослушатели Радио Лидер.